Прямой суспенсия по всему Эрефенес со своей сумкой Геннадия Зоркана. Ярибас на мокрый на этой битве команд Эрефера Блаквиза Дэна Сэя Улимса. Амана Афгани Кусуа Эпеса Ла. Ария Матиса Басу Эмэнсу. Ресу Фасе Эрефен Зоркан Ярибас на мокрый на Ансо Эрефен Петрифо Ансо Эрефен Мо Нафи. Этим команд Аклапс на Ансо Эрефен Дия. Не хапсу фуканэ айо тимса кэсэнэ пэмминя. Тесэрэ бэнэ асэсэ айтэсэ. Акаку тэнэ айо дженэстас. Но сэ пэнэ. Нэмэ бэбэ сэдэ айсэ нэпа. Нэ сэ пэнэ тэн бэ тэкэнэ пэй. Нэ фэ айо тимсэ нэсэ. Айо транспэс амэ яно. Эгэ нэ кэмэ ансэ айо пэмэ айдэ арпэ ансэна. Нэ тэфа айо кэпэмэ сэ нэ айо тэ интэнэсэнэ нэ сэ нэ сэ кэнэ. Нэ дэрэ сэ айо бэбэ тэмэ айнэ анэ пэ тэ сэ бэбэ он Ude kan huna kwe tama ya buwa kwenye sanse Kasi ayate penifoku kato kato tise abuwa watia Esi potese ane vile pecha no etinu esi no sanse Ame ya sise tue nisi wa tuwa neto se esi parado Kante adye fafoku esi no nadisikane yoye Ete ni kwenye kan huna kwe yeta ayye nilukun yasu Na kwenye kan ayye tente na tente kwenye kabisi kwenye sanse Ana ya wo Oba abado tue sana pei eye jume na kwenye watu Na nebuwa hospital no esi kwenye lukia ta kwenye kanye Oba he ame saadoni hinata ayisi akro Ana ya kwenye sanisi na intanchi opia Kwa ebi ya usietu kuta sada kufasa ya ma ekotokro Aba abate usini mu untini nyu ice water Ana ya tue ayeto kwenye mekawo usini leche sa ubre pa Ana pwede kampu adye chosa kwenye jenja meda Na jenja enka ema unyanko izini Eti saya jenisi eto mo itamposu wada Afisi ebi ya usini eka sa pwede kwenye mu eba Oka sa sinti kwenye mu bani nama kwa eko mechi pa Ana nyo abitikama nukwa kusinsi ya Sista baki upie ni nino kazo Awana neka anetio sise Sana kanu etisenta ekili kwenyewa aenya kukasuhu Ama kaya yejina wasa yosina itufa bisi Ani tena pebe sebo atasa uwa senti duho nina aenya Kwa sikuwa ni eko ni halitosis pra Kwa chose vya mawa dobo ujio ene kwa sikuwa nina kwa kutu chusa Ama biyo edi ya wansina wansina Aeti se aya taya ngae kala Green room aisa wansina nina kwa nabra Mato yungu opa Wabisi kwa nisa stafo pita chuma apetu Tune jenzi yetu Ama sienke chuma hapese Kwa security cameras Wafene close Second television from Japan CCTV now. And it's about the city I will feel we're doing our office. Tell Dr. We are teacher, headmaster. So for Kurani, the better to see your office at your mouth. Just say, and it will be about the power. Teacher, I'm going to take the lessons, you know, and I'm going to report to you on the second lesson. Just as you look at, I saw policies, I'm going to go to the hospital. Tutubi kenya pa, wani minisi pa hospital no, ale jinsho, nime upa, bada tina fya mubi, quality one pa, ama vivyansu, nina tunia kasu, ama daru mawuka ho, ana napele, minisi mingi nata, ansu eti eto wo, avwa tibi nina, ansu eti ame tia dara pe, anya sa kita, kwa toma isu isu mingi no, wani msa klaps in, eti su ever for him artist, ama chase, oba da wika, liba kutini misu jom pa, msa liba kutini, asose jako, iti akro, akro, ansu eto ti, tim sa mubo kwa ni matis, nini nata, wadu mako man, Ani sambil tercubit, ani sedih berbaku, ane arpe, dan berpotret atas cerita mas kepada Sally Isaac Sandra Richard. Apa jenis tercubit, ane arpe dari sambil, aje berbaku, kami komen tak kami ada ha, space itu sambil pergi sambil suami, ayah.

Я просто хочу сказать, что я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю,